Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Спектакль Казахстанского театра стал лучшим на международном фестивале. Коран 12 века помогут восстановить специалисты из Турции. Выставка «Мои символы, моя гордость» прошла в столице. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Спектакль Казахстанского театра стал лучшим на международном фестивале в Санкт-Петербурге. 27-й международный фестиваль «Молодежь Театр Фест» объединил ведущие театральные коллективы из Казахстана, России, Армении, Белоруссии, Венгрии, Египта, Иордании, Сербии, Туниса, Турции и Узбекистана. Казахстан на престижном фестивале представил Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куаншпаева со спектаклем «Ромео и Джульетта» по произведению Уильяма Шекспира в переводе Абишеки Кельбаева, постановкой, в которой одной из самых известных историй любви Уильяма Шекспира превращается в мощный синема-эпос. Постановка получила высокую оценку и была отмечена как яркое и значимое событие фестиваля, подтвердившее высокий художественный уровень театра и заметное присутствие на международной сцене. Казахстан и Турция договорились о сотрудничестве в реставрации уникального Корана XII века, который хранится в фондах Национальной библиотеки Республики Казахстан. В Алматы состоялась встреча представителей Национальной библиотеки Республики Казахстан с президентом Института рукописей Турции Жушкуном Йылмазом. Стороны обсудили вопросы сохранения и восстановления древней рукописи Корана XII века, а также обменялись опытом в сфере изучения и консервации письменного наследия. Особое внимание участники встречи уделили сохранению памятников тюркской исламской цивилизации. Турецкая сторона представила свои наработки в области реставрации старинных рукописей и их научного исследования. В рамках мероприятия была организована выставка редких и ценных письменных памятников из фондов Национальной библиотеки. По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять сотрудничество в сфере сохранения историко-культурного наследия. Также достигнута договоренность о привлечении турецких специалистов к дальнейшим работам по реставрации рукописных памятников. В Астане состоялись праздничная выставка и вечер выразительного чтения «Мои символы, моя гордость». В мероприятии приняли участие 50 детей, которые представили зрителям свои творческие работы, рисунки и изделия декоративно-прикладного искусства, посвященные государственным символам. Выставка была представлена в нескольких направлениях: «Мой флаг», «Казахстан, моя родина», «Герб», «Символ государства». Кроме того, дети выразительно читали стихотворения о любви к родине и родному краю. Для участников был показан видеоролик о государственных символах, а также малыши хором исполнили песню «Раны тәуелсіз елдің». В завершении мероприятия участников наградили в номинациях «Лучший чтец», «Приз зрительских симпатий», «Творческий участник» и «Юный патриот». Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Туым, көк аспаным, ел таңбам елдігім, ән ұраным, рухым мен айбыным. Төртінші маусым, мемлекеттік рәміздер күні.
2: Территория классики.
3: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Флейта. Пожалуй, самый древний музыкальный инструмент из семейства духовых. Согласно мифологии, придумал флейту сын бога огня Гефеста, Ардал. Правда, тогда это была скромная трубочка с одним отверстием, то есть, попросту говоря, свисток. А если обратиться к фактам, флейту из бедренной кости пещерного медведя нашли на месте стоянки неандертальцев в Любляне. Ей более 40 тысяч лет. Флейта, несколько помоложе, была найдена в Китае. Ее возраст примерно 9 тысяч лет. Изготовлена она из кости журавля. И играли на ней уже не просто отдельные звуки, а целые мелодии. На фресках Древнего Египта и Греции тоже есть изображения флейтистов. Конечно, их инструменты очень мало похожи на современные флейты. И это понятно, ведь до совершенства флейты было еще много веков. Первые флейты были продольными, то есть музыкант держал ее вертикально. Но со временем, примерно к концу 18 века, продольную вытеснила поперечная флейта. При игре ее держали горизонтально. Технические возможности ее были куда более разнообразнее, чем у продольной, а звучание несравнимо экспрессивней. Правда, нельзя сказать, что продольная флейта исчезла совсем. На Ближнем Востоке она и сегодня остается основным духовым инструментом, а в Европе продольная флейта – обязательный участник оркестров старинной музыки. Главным мастером, придавшим поперечной флейте ее современный вид, считается Теобальд Бем, немецкий флейтист и композитор. Он дополнил флейту системой клапанов и колец, расположил большие пальцевые отверстия по акустическому принципу и при изготовлении флейты стал отдавать предпочтение металлу. Это придало звучанию инструмента особый блеск. С тех пор флейта практически не изменилась. Кстати говоря, еще не так давно именно флейта была самым популярным музыкальным инструментом. А играть на ней считалось признаком хорошего тона и тонкого вкуса. А уж как только не изощрялись мастера, выбирая материал для флейты. И кости животных, и дерево, и металл. Горный хрусталь, стекло, драгоценные металлы, пластик и даже шоколад –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президент Казахстана принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Масштабный опен-эйр в Алматы. Продолжается прием заявок на конкурс грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане, передает Казинформ. Глава государства поздравил участников мероприятия с Днем государственных символов и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны. В этот день мы высоко поднимаем наше знамя, тем самым мы демонстрируем всему миру, что является гордой, суверенной страной. Наши священные символы – это яркое воплощение ценностей нашего народа. Каждый из них отражает нашу национальную самобытность, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов Республики Казахстан. Ровно 34 года назад были утверждены герб, флаг и гимн – ключевые атрибуты независимого государства, отражающие его суверенитет, единство и национальную идентичность. Театр традиционного искусства «Алатау» в Алматы станет центром масштабного культурного события – фестивального проекта «Алматы Summer Fest», который объединит музыку, гастрономию и креативную индустрию. Инициатива реализуется при поддержке Управления культуры города, передает Литер КИЗ. На протяжении всего летнего сезона площадка будет работать в формате Open Air, предлагая жителям и гостям города концерты с участием популярных исполнителей, а также выступления творческих коллективов. Организаторы отмечают, что проект призван стать новой точкой притяжения для культурного досуга в Алматы. Торжественное открытие фестиваля состоится 6 июня. Помимо концертной программы, для гостей подготовлены интерактивные зоны, развлекательные площадки и различные активности для посетителей всех возрастов. Как отметили в Управлении культуры Алматы, фестивальный проект направлен на развитие культурной жизни города, поддержку творческих инициатив и создание дополнительных возможностей для семейного отдыха в летний период. В Казахстане продолжается прием документов на соискание гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». На сегодняшний день поступило 439 заявок. Грант присуждается на конкурсной основе для реализации проектов по шести направлениям – наука, культура, информационные технологии, бизнес, медиа, волонтерство. Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуждается с 2021 года по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева для, в целях государственной поддержки талантливой молодежи. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Төртінші маусым. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Отанға деген сүйіспеншілік, рәміздерге деген құрметтен басталады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли с добрых дел.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Сегодня мы окунемся в атмосферу старого джаза в рамках цикла передач «Ретро-джаз». И откроем мы первый выпуск с одним из самых известных в мире джаза музыкантов, построивших головокружительную карьеру и оказавших огромное влияние на развитие джаза и его популяризацию. Это Луи Армстронг. Встречайте «Yellow Dog Blues».

сентиментальном настроении я нахожусь в мире столь небесном, ибо я никогда не мечтала, что ты полюбишь сентиментальную меня». Пела великая Элла Фицджеральд в далеком 1956 году. Далее с того же 56 года Дэйв Брубек «When I Was Young».

Великий тенор и сопрано-саксофонист Джон Колтрейн прожил всего 40 лет и являлся одним из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины 20 века. Прозвучала композиция «Lazy Bird» 1958 года. Далее знаменитая «Blue and Green» в исполнении Билла Эванса.

Сегодня в первой части программы «Ретро-джаз» прозвучали композиции в исполнении Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, Дэйва Брубека, Джона Колтрейна, Билла Эванса и в завершении непревзойденный Оскар Питерсон с композицией «Найтингейл» 1970 года. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева, я ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

Стандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.